0: Шоу «Пеш» на радио НФ начинается 7 часов утра в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что там, уже среда, дотянули до середины рабочей недели. Маленькая пятница.
0: Даже я аплодирую, девочки.
1: И если вы вдруг хотели позволить что-то, ну, чуточку больше, чем обычно, там, в понедельник или вторник, разрешите себе сегодня это сделать. Среда, как-никак, лето. Ну, собственно, можем себе позволить.
0: А я уже.
1: Это середина лета.
0: Я уже. Чуть больше мебели у нас сегодня дома появится.
1: Ура,
0: наконец-то.
1: О, мы тебя поздравляем.
0: Детям наконец-то есть, будет где заниматься и делать уроки.
1: Ага, какие интересные у тебя новости. Ну что, за эфиром об этом поболтаем. Кстати, за эфиром я тебе расскажу, что меня тут недавно познакомили с одним прикольным молодым человеком. Зовут его Садык. Большой тебе привет.
0: Привет.
1: Я зову его к нам в гости, значит.
0: Приходи.
1: Он потому что такой вот, он как мы, короче.
0: Видишь, даже я уже с тобой на ты, понимаешь? Приходи.
1: Приходи, брат. Брат. Да-да-да. Все. Вот, и я обещала, что передам ему большой привет, потому что чуточку он застеснялся, когда узнал, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Ну смотри, если мы перебороли, то у тебя тоже получится.
1: Конечно, мы вот тем более машем уже всем тем, кто к нам подключился.
0: Да.
1: 2,5 человека, здравствуйте.
0: И те, кто проиграли вчера, Франция, погрустим вместе.
1: Ты думаешь, французы нас тоже смотрят, да?
0: Слушают. Точно слушают.
1: Ну что, начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
0: Да, всем привет, всем доброе утро, классной среды.
2: На радио МС.

0: Ну и прямо сейчас «Крутой настрой» — это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну а вы голосуете за них в нашем телеграм-канале «Радио НС». Там будет и песня, и голосовалка, и еще хэштег месяца июль 2026. Переходите по этому хэштегу, и вы найдете абсолютно все песни, которые уже прозвучали в этом месяце. Если вдруг что-то пропустили, обязательно тыкните «за» или «против».
0: Ну и трек сегодня тоже наш. Казахстанский бойс-бенд «Ринго» когда-то в 2006 году, представляете, 20 лет этому треку. Звучит свежо. Свежо, хорошо звучит трек, на самом деле. Это говорит о том, что мы душой молоды. «Ашықпын» называется песня, в переводе означает «влюблен». Ну что, послушаем. Возможно, попадет в наш плейлист. Все зависит от вас. Погнали. Hey, miss, you know I'm sorry. I was so full.

0: Прикольный трек, и он, если честно, окунул меня вот в ностальгию как раз-таки тех же времен. И мотивы такие, и все вот такое, как раз те песни, которые мы тогда слушали.
1: Есть такое.
0: Вот не знаю, готова ли я слышать ее постоянно спустя 20 лет. Я еще, конечно, подумаю, как проголосовать в нашем телеграм-канале Радио НС, но в любом случае сейчас ее было приятно услышать.
1: Ну что, друзья, вы тоже можете пройти в наш телеграм-канал, подписаться и проголосовать. Вдруг вы соскучились по тому старому доброму Ринго, то голосуйте, возможно, тогда вы будете чаще слышать этот трек в эфире.
2: Отлично.
1: Ну, а мы продолжим наш эфир, и впереди я расскажу, как стать добрее. Друзья, не пропустите.
3: На радио МС. Хочешь видеть, как мы зажигаем?

нам, что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: если вы сейчас слушаете радио, музыку на радио НС, то вы все делаете правильно. Все почему? Сейчас расскажу.
1: Давай. Спроси у Лимы. У
0: Лимы. Вы у меня спрашивали, я отвечаю, как стать добрее. Китайские ученые это выяснили. Рецепт оказался неожиданно простым. Хорошо поспать и перед сном приятную слушать музыку.
2: Серьезно?
0: Да, вдруг кто-то ложится спать, сейчас включайте на полную катушку радио НС. После эксперимента участники действительно стали спокойнее, терпимее и добрее. Правда, эффект длился всего лишь неделю, потом нужен небольшой перерыв, и можно повторить курс. Кажется, теперь у всех есть официальное оправдание. Не выключать свой плейлист перед сном. Так что перед сном, вот я же говорю, включайте радио НС. Китайские ученые почему-то именно это и рекомендуют. Они просто не знают. А что?
2: Да, я целый день музыку слушаю. То есть я целый день ко сну готовлюсь.
0: Ко сну готовишься, да?
2: Было бы неплохо столько спать.
0: Получается, ты ко сну готовишься.
2: Обалдеть, ладно.
0: С 7 утра.
2: Ты, главное, сейчас музыку не включай нам сильно громко в студии, а то глядишь и
0: захрапим.
2: И сейчас тоже.
1: Спроси у Лимы.
2: Но подождите, не спим еще. У нас впереди гороскоп, не пропустите.

0: Разные мысли. Сколько себя не обманывай, у других получается лучше. Жарнама. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: 7:26 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И уже на календаре 15 июля, среда. И прямо сейчас гороскоп.
1: Итак, овны, иногда достаточно перестать спорить с обстоятельствами, чтобы они сами начали работать в вашу пользу.
0: Тельцы, спокойствие, не отсутствие событий, а умение выбирать, чему действительно стоит уделить внимание.
1: Близнецы, самые интересные люди, редко стараются произвести впечатление. Сегодня вы в этом убедитесь.
0: Раки, привычка все держать под контролем, иногда забирает больше сил, чем сами заботы.
1: Львы, не каждый день должен становиться историей. Иногда вполне достаточно, чтобы он просто был хорошим.
0: Девы, совершенство редко вдохновляет так сильно, как живые вещи с небольшими изъянами.
1: Весы, красота сегодняшнего дня может оказаться в деталях, которые никто, кроме вас, даже не заметит.
0: Скорпионы, твердая позиция цена, но еще ценнее способность не бояться ее пересматривать.
1: Стрельцы, любопытство иногда приводит гораздо дальше, чем самый подробный план.
0: Козероги, отдых перестает быть наградой, когда становится такой же естественной частью жизни, как работа.
1: Водолеи, чужой взгляд не обязан совпадать с вашим, чтобы оказаться интересным.
0: Рыбы, некоторые чувства не нуждаются ни в объяснении, ни в доказательствах. Достаточно просто позволить им быть.

0: Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС и уже готовы объявить тему «Нихабара». А «Нихабар» — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения и присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы еще немножечко с вами поностальгируем, да, представим, повспоминаем, потому что решили у вас узнать, какое детство, по вашему мнению, лучше. Такое было, как у нас, или вот то, которым сейчас живут наши дети. Как вы считаете, расскажите, пожалуйста.
0: Да, еще раз WhatsApp номер 8-775-106-2011. Шоу
2: на радио МС.
1: А уже скоро концерт Инны, и у нас есть два билетика. Впереди расскажем, как их забрать.

0: прекрасной певицы Инны, которая порадует нас своими старыми и новыми хитами, и можно будет там позажигать, потанцевать и, конечно же, попеть.
1: Да, и посмотреть, осталась ли она такой же красоткой. Судя по всему, да.
0: Я думаю, да, она такая прям хороша.
1: Зажигательная, да. Горячая девчонка. Так что, друзья, у нас есть два билетика, и у вас есть возможность их выиграть и попасть на тот самый концерт.
0: 19 июля, Алматы, дворец Баулана Шалака, дворец спорта. Все это будет там, ну и, собственно, уже отправляйте свои заявки в наш WhatsApp на игру по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: что сейчас будет, что сейчас будет, песнопение сейчас будет, вот что будет.
1: Да, и у нас как раз есть две прекрасные участницы, которые готовы побороться за два билетика на концерт Инны. Это Мольдер из Алматы. Мольдер, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И Галина из Каскелена. Галина, доброе утро и тебе.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Девчонки, доброе утро. Ну, ваша основная задача – спеть так классно, так задорно, чтобы все наши радиослушатели срочно ринулись в телеграм-канал Радио НС и проголосовали именно за вас, потому что именно наши слушатели решают, кому достанутся два билетика.
1: В общем, вам нужно зажечь. Девчата, вы готовы?
2: Готовы.
1: Молодцы. Мольдер, ты была первой на рандоме, давай с тебя начнем.
2: Хочу песню спеть «Сен» Динара Султан.
1: Давай.

0: Надеюсь, никто там уши не закрыл.
1: На самом деле, очень сложная песня.
2: Сама критика уровень.
1: Ты молодец, конечно.
2: Умничка, классный у тебя голос и выбор песни тоже очень-очень классный. Галина, ну что, тебе придется постараться. На расслабоне петь не получится, поэтому соберись и после гонга зажги.
3: Ай, не говорите. Так, давай. Хочу спеть песню «Кукушка».
2: Ого, давай.
3: Ого. Песен еще не написанных, сколько, скажи, кукушка. Пропой, в городе мне жители на выселках, камнем ждать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня. Вот так.
2: Вау!
3: Спасибо. Очень волнуюсь.
2: Репертуар у нас сегодня у девчонок голосистый, но при этом наши пальчики с вами.
0: Тоже тяжелая песня на самом деле.
1: А мне знаете, что интересно? Галина, ты кем себя представляла, когда пела эту песню?
2: Гагариной
1: или Цоем?
3: Вы знаете, в какой-то мере Цой, но мне нравится, как ее исполнила Гагарина.
1: Ага, ну ты по-своему ее спела. Тоже круто. Молодец, умничка.
3: Согласна, да.
2: Ну и пока Лима Бимурзина заговаривала вам зубы, голосовалка уже висит в телеграм-канале Радио НС, поэтому бегом все тыкать кнопочки, оставлять свой голос за Молдер или за Галину.
1: Девчата, далеко не уходите.
0: Просто пусть не пишет то, что у Молдер ужасный голос.
2: Ой, все, остановитесь. Я так понимаю, вам только дай.
3: Я ничего
2: время.
3: Не говорю, то, что Галина вообще там ни в одну ночь не попала.
1: Девочки, ждите в эфире.
2: Тормозим.
1: Потому что совсем скоро нам нужно будет подводить итоги и узнать, кому из вас достанутся два билетика на концерт Инны. Погнали.

0: пою.
1: Значит, для тех, кто только что присоединился к нашей радиостанции, сразу скажу сходу. Вам нужно сейчас зайти в телеграм-канал, потом проголосовать, конечно же, подписаться и проголосовать под последней голосовалкой, потому что девчата ждут и хотят выиграть два билетика на концерт Инны.
2: Ок, мам, так строго наказала Лима Бимурзина всем быть в телеграм-канале Радио НС. Да. На самом деле мы просто хотим, чтобы еще несколько дополнительных секундочек у вас была возможность проголосовать за наших классных девчонок. Угу. Девчонки, еще раз доброе утро.
1: Мальдар, Галина.
3: Доброе.
2: Мы поняли, что вы хотите минуту славы в предыдущем выходе, поэтому сейчас предупреждаем сразу, что мы будем чуточку покороче, но с возможностью подольше за вас проголосовать. Договорились?
3: Договорились.
1: Спасибо большое, что разрешили. Ну а мы на счет три останавливаем голосовалку. Раз, два, три. Все.
2: Елочки гори не будет?
1: Нет? Будет. Вот она.
2: Какая нынче интересная елочка. Девчонки, ну что ж, скажу, что за вас сегодня боролись и голосовали достаточно много людей в нашем телеграм-канале Радио НС. Так. И со счетом 64 на 36 побеждает Мольдер из Алматы.
1: Мольдер!
2: Мы тебя поздравляем!
3: Поздравляю! Спасибо!
2: Два билетика на концерт Инны 19 июля во Дворце спорта имени Паулана Шалака достаются именно тебе. И мы, кстати, там тоже с Лимой Бимурзиной будем. Поэтому, да, как будешь там, выкладывай сториз, отмечай Радио НС. Ну и нам, конечно, тоже маши ручкой.
1: Да, и не забудь, пожалуйста, про кружочек там же в телеграм-канале в комментариях. Договорились?
3: Хорошо.
1: Угу, молодец. А Галиночка, ты не расстраивайся, ты пиши нам заявки еще, возможно, в следующий раз тебе повезет.
2: Да, еще тем более пару дней до концерта.
3: Спасибо за участие, Мольдер, поздравляю вас.
4: Угу. Спасибо.
2: Умнички. Какие они милашки, сейчас подружатся и вместе пойдут.
1: Хорошего вам дня желаем, Мольдер, за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои билетики, ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Сейчас пою.
0: Сейчас пою. Сіз білдіңіз бе?
5: Түйе құстың көзі оның миынан үлкен.
0: Жарнама.
6: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятушки, два часа эфирного времени у нас с вами есть. И в ближайшие минуты расскажу, почему кто-то выглядит моложе своего возраста.
2: Ух ты!
3: Мы вчера с тобой как раз, помнишь, тёрли тёрочки на эту тему.
2: Да, вот, прикольно.
3: Всё стало известно.
2: Классно. А также в этом часе мы с вами обязательно послушаем «Код судьбы» и от Джазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, продолжайте присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011 и поностальгируйте. Расскажите, какое детство лучше, которое было у нас или которое сейчас есть у наших детей? Будет интересно послушать.
3: Ну и, пожалуйста, не забывайте про хронометраж сообщений. Не нужно отправлять нам голосовухи на 2 минуты. Мы физически не сможем их послушать.
2: Максимум 40 секунд. 50 секунд, окей.
3: Ну вот, до минуты, короче, укладывайтесь. Тем более, что после у нас будет еще игра «Пит-стоп», где мы разыгрываем 20 литров бензина.
2: Ну а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате уже накоплено целых 10 тысяч тенге.
3: И неустанно напоминаем вам о том, что сейчас радио можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Еще раз вам машем, друзья!
3: Что-то ты сегодня махательная какая-то.
2: Это меня
3: маш.
2: Как будто бы, знаешь, помогает проснуться.
3: Колбасим до утра.
2: Кто видел, тот видел. Ну а мы продолжаем. Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
4: На радио МС.

0: что, внимательно слушаем, а лучше записываем.
1: Так.
0: Врач, гериатр и невролог рассказал, что паспортный возраст не всегда отражает реальное состояние организма.
1: Прикольно.
0: При этом, по его словам, утверждает, что современные люди стали стареть позже, оснований нет, потому что ключевые биологические этапы за последние десятилетия практически у людей не изменились. Он считает, что многие люди сегодня выглядят моложе прежде всего благодаря более качественному питанию, физической активности и уходу за здоровьем.
1: Так.
0: По мнению врача, главным показателем биологического и ментального возраста является функция организма и мозга. То есть, если человек сохраняет высокую скорость мышления и реакции, работоспособность, то внутренние органы будут функционировать эффективно. И это может, да, свидетельствовать о том, что биологический возраст будет ниже паспортного.
1: Здорово.
0: То есть, мы с тобой хорошо работаем, поэтому мы хорошо выглядим.
1: Ну и, кстати... Такие сами себя похвалили.
0: Да. Ну и, кстати, в тему будет сказать, что сейчас попалась еще другая статья, где говорится, что малоподвижный, то есть сидячий образ жизни негативно влияет не только на физическое здоровье, но и на работу мозга. Но это, в свою очередь, короче, уже там по цепочке идет. Специалисты реально относят продолжительное сидение к факторам, которые могут ускорять биологическое старение организма наряду с перееданием. Я если так встану... Простите за короткие шорты.
1: Знаешь, у нас просмотры увеличатся.
0: Думаешь? Пошли лучше кофе налью.
1: Давай. Еще дотянусь, да?
0: Да, на кнопку нажми, главное.
1: Все, мы теперь нынче работаем стоя, да, получается?
0: Ну, получается, да.
1: Но это не точно. На радио МС.

0: 8:16 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас мы с вами послушаем нашего эксперта-нумеролога Жазиру Сербаеву. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 15 июля, среда. Сегодня благоприятно уделить внимание финансам и домашним вопросам. Можно планировать бюджет, искать новые возможности для заработка, заниматься покупками для дома и решать семейные дела. Но я бы посоветовала не делать крупных покупок, особенно не покупать крупную бытовую технику. Помним про ретро-Меркурий. А в работе лучше проявить терпение. Если что-то развивается медленнее, чем хотелось бы, не пытайтесь ускорить процесс. Внимательность сегодня окажется важнее скорости. Несмотря ни на что, желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Жазира, спасибо. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем, чье же детство все-таки лучше. У наших детей то, что они имеют сейчас, или все-таки то, как жили мы с вами, как мы с вами хулиганили, по крышам лазили.
0: Бедные наши родители.
3: Я надеюсь, нынешние дети нас не слышат, они просто сейчас не едут в школу, поэтому мы по-взрослому можем об этом поплакать и все таки похвалиться.
0: Ну, я могу сказать, что с нынешними возможностями наших детей, да в наше детство, было бы еще лучше. Мы бы снимали все это, не нужно было бы в памяти все это сохранять у себя здесь, да, все было бы в телефоне. А с другой стороны, мы так тренировали мозг.
3: Мы бы скатились просто сейчас до того же, чего имеем с нашими детьми.
0: Мы бы тоже сидели, знаете, в гаджетах этих, играли бы всякие роблоксы и так далее.
3: Ты вспомни вот эти вот Nokia со змейками, которые появились. Это же святое дело было на уроке. А еще иногда специально на беззвучие звука телефон не ставили, чтобы, ну, типа, пон создать. Ты же помнишь, что у меня мобила есть? Вот. Ну, а потом, в принципе, поняли, что и вибрация там такая, что в соседнем кабинете слышно на уроке.
0: Да. Вот. Вот такие у нас воспоминания с детства. А вы, друзья, как думаете, наше детство было лучше или же у сейчас, у нынешних детей оно круче? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.

0: А это же, видишь, не хабар.
1: Не хабар.
2: В Нехабаре мы сегодня слушаем ваши голосовые сообщения. В принципе, как и всегда, присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Расскажите, чье детство, по вашему мнению, лучше? То, которое было у нас с вами, или все-таки то, которое у нынешних детей?
2: Да, погнали, первое голосовое.
4: Доброе утро, Радио Нес. Доброе утро, Сана, как вы? Конечно, наше детство было самым лучшим, самым запоминающим. Как я говорил ранее, чтобы отпроситься выйти на улицу, поиграть, нужно было сделать все домашние дела, потом нас отпускали. С условием, что ты сделал все правильно и чисто. А сейчас попробуй детям отказать что-нибудь. Губы бантиком надуют и сидят. А помните игры
2: Банкера,
4: Казака-разбойника, Осла-погонщика, Бело-красное знамя? Эй, вот было круто. А что, домой зайти, воды попить? Друзей отправляли. А после вечером какой сосед встретит, а где ты ходил, тебя мама искала. И все, до самого дома у тебя мама.
3: Паника,
4: раньше
3: да,
4: невозможно было нас загнать домой. Это было классное детство. А сейчас что, телефоны? Гаджеты, ничего интересного.
2: Ага.
4: А мы играли в футбол с утра до ночи, ноги отказывались ходить. Но было классно, блин.
2: О, это вы все завидуете,
3: да,
2: что
3: да,
2: у
3: да,
2: нас
3: да,
2: телефонов, таких гаджетов крутых не
3: да
2: было.
3: Да и хорошо, что их не было. Идем дальше.
2: Идем дальше.
5: Привет, Радио Нос, привет, шубишь, привет, девчонки, как всегда прекрасно выглядите.
2: Привет,
5: а я все-таки думаю, наше детство было самым лучшим, самым наилучшим, потому что у нас не было вот этих гаджетов, этих интернетов, вот этого всего. Мы жили спокойно, дружили, гуляли, общались, независимо от статуса, там богатый, бедный, такого не было. Там 8-й айфон, 12-й, 15-й, 17-й. Не разделяли там на айфоны друг друга или еще что-то там, по статусам не разделяли. Мы общались, мы дружили. Я вот уже ранее говорю, что я мог спокойно до друга пойти, там дорогу перейти, чтобы к нему в соседнюю деревню сходить. Вот дружили мы, общались хорошо. Так что вот, я думаю, все-таки наше детство было самым наилучшим, самым прекрасным. И мы такое творили, что хорошо, что не было вот этих телефонов и интернетов. Спасибо большое за то, что в наше время этого ничего не было.
3: Тише,
5: сколько бы новостных каналов бы мы попали, это был бы вообще трындец.
3: Главное, чтобы мы сейчас в них не попадали.
2: А сейчас готовьтесь. Почти 2 минуты, но человек очень просил ускорить. Пожалуйста, ускоряй.
6: Всем бешеного утречка, бешманьяки. Салам алейкум, Казахстан, девчонки, приветик. Как вы, наши красоточки, вообще самые лучшие ведущие во всем мире.
3: Спасибо.
6: Детство реально лучшее самое было у нас. Я не знаю, как мы называемся, 70-е года рождения. Как бумеры, бэби-бумеры, не знаю. Мы жили в социуме, мы дрались за свой двор, мы дружили по-настоящему, мы играли в смешные телефоны, казаки-разбойники, прорядки, догонялки, банки, пуговицы, гильзы, не знаю, блин, ну все. Мы защищали свой двор своих девочек, никого не пускали на свой район, я не знаю, у меня, кажется, было лучше, у нас было по-настоящему все, у нас было риское. А сейчас народу много, а людей мало, мне кажется, потому что нет той доброты ламповости, блин. Когда мы могли забежать к соседке на первом этаже, потому что ты жил на пятом, ну я даже на 4-м, друг мой на 5-м, забегать у тебя на первый этаж и там завтракали, обедали, ну летом я имею в виду, воды попить, потому что там зачем ты бежишь, мама уже больше не выпустит. Я не знаю, ну лучше было. А сейчас что? Сейчас телефоны вот сидят, даже на дне рождения, и все в телефоны залипают.
2: Ну,
6: насколько я смотрю, блин, вот так. Наше лучше было. В любом случае.
2: Ну, сейчас очень странно будет, если забежать к соседке на первом этаже.
3: Не поверишь, я тоже самое подумала, с учетом того, что у меня у соседа с первого этажа жена очень ревнивая.
2: По старой памяти забежал, знаешь, водички попить.
3: Ужас какой.
2: И остался на завтрак. Так, идем дальше.
7: Доброе утро. Я считаю, наше поколение, наша юность прошла.
2: Что такое?
7: Просто супер.
2: Да?
7: Лучше, чем нынешнее поколение.
2: Угу.
7: Потому что у нас не было телефонов, смартфонов. Мы бегали на улице, играли там казаки-разбойники, московские прятки там. Делали
2: дело,
7: в коморах. Делали в коморах. Ну, в подвалах, точнее, коморки делали. Там, не знаю,
2: да,
7: даже
2: да,
7: мы
2: да,
7: играли с теннисными столы, там заносить подвалы. Чтобы сделать свет, заходили в другой дом, в подвал. Снимали кабеля, тащили к себе в подвал.
2: У нас, кстати, появился такой один деятель во дворе, который по старой памяти в подвал заходит вечером и там чудит.
3: Промышляет?
2: Да. Весело ему. Хочу присоединить.
3: Главное, чтобы не пахло.
2: Да, это самое главное. Идем дальше.
8: Доброе утро, девочки. Доброе утро, страна.
2: Привет.
8: Первый раз пришел мне хабар. По поводу темы сегодняшней. Мне кажется, оно для каждого у нас свое детство лучше, потому что наши родители нам говорят, да вот в наше время, сейчас мы начали своим детям говорить, вот в наше время. Так же и они, наверное, я так думаю. Для меня, мне кажется, наше детство лучше, гаджетов не было. С улицы нас не могли загнать домой. Игры всякие, уличные, разбойники, асики, всякие там, я не знаю, может. Так что каждому свое, как говорится, я так думаю.
3: Не было телефонов, ничего не снимали, и только дома знали, что мы не в Минько.
2: И последнее к этому часу давайте послушаем.
9: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Беш. Всем доброе утро.
8: А лично мое мнение, я считаю, что детство нынешних детей куда более лучше, круче. Объясню.
3: Давай.
8: А сейчас дети гораздо умнее, быстрее развиваются. Мой сын научился считать в 3 года. А он знает английский немного, да, ну там базовые фразы. Тоже с трех с половиной лет он на нем говорил из-за того, что мы его вводим в развивашку. То есть возможностей больше, развития больше. А что было у меня, да? А я в 6-7 лет ходил пасти коров до 12 ночи. Я там, не знаю, разбивал голову, падая с крыши или дерева. Вот весь ответ. Всем хорошего дня, хороших воспоминаний о детстве.
3: Знаете,
8: всем чё? Пока.
3: Вот, наверное, с помощью как раз-таки того, что человек пас коров и бился головой, да. Может быть, даже нередко, да, вы смогли обеспечить своему ребенку походу сейчас на курсы. Поэтому все было как надо.
2: Прибыльное дело получается. Вот такие голосовые сообщения присылайте, друзья, еще и еще. В следующем часе продолжим. 8-7-7-5-106-2-0-11.
3: Ну и не расходимся. У нас впереди игра «Пит-стоп», и там мы расскажем, как забрать 20 литров бензина.

0: литров.
1: Кому что-то никто не отвечает.
0: Странно. А нет, вон, заявки полетели. Рано. Рано. Именно вот сейчас.
1: Хорошо.
0: Вот она.
1: Ну-ка.
0: Даем отмашку. Именно с этой минуты принимаются заявки на игру «Пит-стоп», которая состоится совсем скоро в эфире Радио НС.
1: 775-106-2011, номер нашего WhatsApp для ваших сообщений.
0: Нам нужны два участника. В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на Радио НС.

0: Ранним утром я вяло встаю, сразу лень изгоняю без жалости. Но от этого так устаю, что ложусь, уступая усталости.
1: Шоу «Бяш» на Радио НС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина, 3 вопроса и 2 у.

0: участников все это выгребет стоп на радио НС.
1: Да, и сегодня у нас будет мужская такая битва, потому что на связи у нас Ирке Булан из Караганды. Ирке Булан, не шуми, привет. Ирке Булан, привет. Ау, Караганда.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Там Марс у нас хулиганил из Тараза. Да, у него что-то шумело. Громкая связь, видимо, была включена. Но
1: Марс,
0: все, отключаем, мальчики.
1: Устраняй.
2: Да-да-да.
1: Привет, привет, Марс.
2: Хорошо.
1: Тебе тоже огромный
2: устранил,
1: привет.
2: Устранил, привет, привет.
1: Умничка. Да-да. Какие послушные мальчики, а?
0: Три вопроса у нас для вас, парни, есть. Все ответы числовые. И, собственно, кто ответит правильно, либо ближе к правильному, максимально приблизится к своей цели в 20 литров бензина.
1: Одним словом, будет бойня. Начинаем.
0: Парни, ну сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что вот нам прям срочно надо на машине ехать из Петропавловска в Шымкент.
1: Надо.
0: Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Ирке Булан, как ты считаешь?
2: Так, 1900.
0: 1900, ответ километров. Принят. Марс, твой ответ?
3: Сейчас, минуточку.
0: Нету минуточки так. Сразу.
3: Где-то
0: 2000. 2000. Ответ принят, и мы идем дальше.
1: Итак, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, парни, самый дешевый прямой авиабилет из Петропавловска в Шымкент, сколько он стоит? Марс, как ты думаешь?
3: Где-то 15 тысяч, наверное.
1: 15 тысяч. Твой ответ принят. Ирке Булан?
2: 16 тысяч.
1: 16 тысяч. Ответы приняты, и мы идем дальше.
0: Теперь... Очень интересный вопрос. Сколько секунд мы будем лететь с вами напрямую из Петропавловска в Шымкент? Ирке Булан, как ты думаешь?
2: Сколько секунд?
0: Секунд.
2: Секунд. Это 20 тысяч секунд, наверное.
0: 20 тысяч секунд. Ответ принят. Марс, твой ответ?
3: 30 тысяч.
0: 30 тысяч секунд.
3: Ага.
0: А ответы приняты. Давайте подводить итоги. Парни, на самом деле, если мы с вами едем на машине из Петропавловска в Шымкент, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть 1970 километров. И здесь Марс оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
1: Поздравляем тебя.
3: Спасибо.
1: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько стоит самый дешевый прямой авиабилет из Петропавловска в Шымкент. Правильный ответ – 30 тысяч тенге. Здесь у нас был ближе Ирке Булан. 1-1.
0: Не зря аккуратничали, смотри-ка, ноздря в ноздрю просто идут. Ну а в третьем вопросе мы задали очень хитренький вопросик. Сколько секунд мы будем лететь напрямую из Петропавловска в Шымкент? Правильный ответ – ровно 2 часа, то есть 120 минут или 7200 секунд. И здесь Ирке Булан оказался ближе. И со счетом 2-1 бензин сегодня отправляется в Караганду.
1: Поздравляем тебя, Ирке Булан.
2: Спасибо, спасибо.
0: Вот иногда счет все-таки не пригождается. Школьная программа тут была не нужна, потому что просто быстренько-быстренько надо было отвечать. Угу. Марс, ты, пожалуйста, не расстраивайся. Твоему прекрасному городу огромный большой привет. Я давно не была в Таразе, соскучилась.
1: И я в Караганде давно не была. Мой тоже прекрасный город. Хотя очень редко там бываю, чисто проездом.
0: Тарас вообще не мой, но он как бы там мой есть.
1: Вот есть же, да?
0: Ладно, потом поговорим.
1: Молодцы, парни. Вам желаем хорошего дня. Ирке Булан за эфиром. Мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина.
0: Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Исход шоу Беш на радио НС.

0: Разные мысли. Пластические хирурги видят больше неадекватных людей, чем психиатры.
1: Жернова. Формула идеального сна «Воскона». Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на oscona.kz.
2: НС радиосында Жернова. Үш жүз елу алты, алпыс

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами по-прежнему Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Часик у нас с вами есть еще для того, чтобы получить заряд бодрости совместно. Тем более, что впереди у нас гороскоп. Обязательно послушайте его.
3: Да, а также продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, какое детство лучше? То, которое было у нас, или то, которое сейчас у наших детей есть? Будет интересно послушать.
4: Но еще в этом часе мы попытаемся вновь взломать наш банкомат в игре «Большой куш», и там уже накопилось 10 тысяч тенге.
3: Вау. Ну и не забывайте, друзья, о том, что у нас идет прямая трансляция прямо со студии Радио НС. Да-да-да, на нас можно посмотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Всех вас ждем и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На Радио НС.
5: Все мы изначально

0: 9:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, иногда достаточно перестать спорить с обстоятельствами, чтобы они сами начали работать в вашу пользу.
0: Тельцы, спокойствие – это не отсутствие событий, а умение выбирать, чему действительно стоит уделить внимание.
1: Близнецы – самые интересные люди и редко стараются произвести впечатление. Сегодня вы в этом убедитесь.
0: Раки, привычка все держать под контролем, иногда забирает больше сил, чем сами заботы.
1: Львы, не каждый день должен становиться историей. Иногда вполне достаточно, чтобы он просто был хорошим.
0: Девы, совершенство редко вдохновляет так сильно, как живые вещи с небольшими изъянами.
1: Весы, красота сегодняшнего дня может оказаться в деталях, которые никто, кроме вас, даже не заметит.
0: Скорпионы, твердая позиция цена, но еще ценнее способность не бояться ее пересматривать.
1: Угу. Стрельцы, любопытство иногда приводит гораздо дальше, чем самый подробный план.
0: Козероги, отдых перестает быть наградой, когда становится такой же естественной частью жизни, как и работа.
1: Водолеи, чужой взгляд не обязан совпадать с вашим, чтобы оказаться интересным.
0: Рыбы, некоторые чувства не нуждаются ни в объяснении, ни в доказательствах. Достаточно просто позволить им быть.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира 2-0. Красная фурия вышла в финал, а заодно прервала серию французов из двух финалов подряд. В Далласе испанцы забили по голу в каждом тайме и не позволили сопернику создать ни одного по-настоящему опасного момента. На 22-й минуте Ламин Ямаль, которому накануне исполнилось 19 лет, ворвался в штрафную и подставил ногу под неуклюжий удар мимо мяча Люки Диня. Арбитр указал на точку. Микель Айарсабль хладнокровно развел вратаря и мяч по углам. Этот гол стал для нападающего пятым на турнире, и после него Франция впервые на этом чемпионате мира стала уступать в счете. А на 58-й минуте после стенки с Дани Ольмо рандеву с вратарем выиграл Педро Порро. Защитник отличился во втором матче подряд. В четвертьфинале с Бельгией он тоже забил. Интересно, что Испания не выходила в финал чемпионата мира с 2010 года, когда выиграла свой единственный титул.
0: Плавали, знаем.
1: Перед вторым полуфиналом в Лондоне решили поддержать сборную Англии необычным способом. В честь Гарри Кейна и Джуда Беллингема временно переименовали две станции метро. Выбор не случайен. Кейн и Беллингем забили 12 из 13 голов Англии на турнире по 6 каждый. В полуфинале англичане сыграют с Аргентиной.
0: Попутного ветра.
1: Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс перешел из Астон Виллы в Манчестер Юнайтед. На чемпионате мира он провел 4 матча, забил 2 гола в 1/16 финала против Сенегала, но получил травму подколенного сухожилия на разминке перед четвертьфиналом с Испанией. К слову, до этой стадии он суммарно преодолел на футбольном поле на этом турнире почти 62 километра, больше, чем кто-либо из игроков. В прошлом сезоне Юрий помог команде выиграть Лигу Европы и дважды выйти в Лигу чемпионов. В активе бельгийца также бронза чемпионата мира 2018 года. Теперь он будет укреплять полузащиту МЮ под руководством Майкла Каррика.
0: Против течения.
1: Судьи на этом чемпионате мира подвергались критике с такой регулярностью, что теперь это может выйти боком самим критикам. В информации The Athletic FIFA планирует открыть дисциплинарные дела против нескольких тренеров и игроков, позволявших себе резкие высказывания в адрес арбитров. Но наказывать их будут не сразу. Федерация отложила все решения до завершения турнира. В списке потенциальных нарушителей главный тренер сборной Англии Томас Тухель, наставник египтян Хассам Хассан и защитник швейцарской команды Мануэль Аканджи. Это были некоторые итоги 34-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Да, это шоу «Биржи», мы продолжаем, и впереди любимая наша рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Нехабаре» мы вспоминаем и обсуждаем детство и сравниваем, чье же детство, по вашему мнению, лучше, наше или детство нынешних детей. Мне, конечно, кажется, ну, как и многим, да, что наше детство было прикольнее, круче, у нас играла фантазия, мы получали какие-то навыки по выживанию на улице, я бы, ну, да, наверное, так это и назвала. И это на самом деле сейчас для нашего поколения именно, наверное, поэтому нет ничего невозможного, мы всему можем научиться, когда нам говорят, что надо все. И ты понимаешь, что надо.
0: Идешь и делаешь.
1: Идешь и делаешь. Высоту боишься, ничего, перебоишься, то боишься. Ладно, сделаем, полезем, научимся. Как мы вот эти бомбочки самодельные мутили. А вообще же из подручных.
0: Из корбитов, имеешь в виду?
1: Из корбитов, и не только, там и гвозди присутствовали.
0: Запах почувствовала, корбитов, помнишь?
1: Да. И вот все же это делали, как-то придумывали, сами развивали смолу, зеленые ямы, ух, сколько всего было. А самое главное, самое вот это любименькое, что надо было промутить все так, чтобы тебя домой не загнали и не наказали.
0: И почему-то мы всегда друзей отправляли за водой сходи, как будто его мама добрее, что ли, как будто бы она не оставит его дома.
1: А мы, знаешь, как делали? Мы своих друзей отправляли к себе домой.
0: А, к себе домой тоже, да, рабочий вариант.
1: Ты сходи ко мне домой, да, моя мама тебя загнать не может, типа,
0: зачем
1: нет
0: нужен?
1: Полномочий. Поэтому давай.
0: Класс. Вот такое вот воспоминание. Ну, вы тоже, друзья, делитесь. Ну, пожалуйста, в голосовых хрономер соблюдайте. Максимум 50 секунд. Договорились?
1: Ну, наверное, да. Мне вот, кстати, тут пишут параллельно. Классное выражение. Бомбочки мутили. Женька, тебе большой привет. Доброе утро.
0: Ждем ваши голосовые. Еще раз WhatsApp номер 8775-106-2011.
2: Бастапқыда бұрауыш шегелерді шұқылап алып тастауға арналған ет. Бұран шеге 100 жылдан кейін ойлап табылған.
3: Жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: МС радиосында жарнама 356-60-00.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Давайте продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают на наш WhatsApp 8775-106-2011.
3: Обсуждение у нас сегодня темы детства. Чье детство лучше, наше с вами или детство нынешних детей?
2: Угу, погнали.
4: Доброе утро, девчонки. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
4: Я считаю, что наше детство было веселым, и сейчас у детей детство тоже беззаботное. Угу. Как говорится, моя детство как Рамадан, я был счастлив и голодал. Но сейчас у детей есть все, что они захотят, а у нас было все то, что нам давали.
2: Угу. Прикольно. Идем
3: ну,
2: дальше.
3: В целом, да.
5: Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
2: Привет.
5: Всем хорошего дня. Я так думаю, что наше детство, конечно, было лучше. Почему? Потому что у нас было больше свободы. Сейчас все-таки дети, они ограничены в свободе. Ну, мир такой стал жестокий. Дворы изолированы, общаются только чисто своими ячейками, если там не брать какие-то секции или еще что-то. Единственное, я тут провел мозговой эксперимент.
2: Например?
5: Если ребенка современного перебросить в наше время с его гаджетами, мы бы-то подумали, что, скорее всего, с Америки какой-то приехал. Но я считаю, что все-таки наше детство было круче.
3: Ну, да, наверное, да. Для нас оно было круче. Хотя моя дочь иногда с восхищением, мы с ней гуляем, она мне говорит: мам, расскажи еще что-нибудь такое странненькое из своего детства. Я говорю: почему странненькое? Ну, для нас-то это странненькое. Я говорю: ладно, уговорила. И иду я чешу.
2: А мы идем дальше.
6: Здравствуйте, здравствуйте, привет из Караганды. Тема очень интересная, поэтому решила тоже поучаствовать в Нихабаре.
2: Молодец.
6: Для всех будет свое детство лучшим, и воспоминания самые лучшие будут для каждого свои. Но в наше детство, да, не было столько гаджетов. Они не так были распространены. Но мы обладали самым большим вообще способностью, качеством таким, что мы ориентировались на местности и находили друг друга в любое время, в любом месте. Ага. Ну вот как это получалось, непонятно. То есть мы не знали, где конкретно будет находиться, там, не знаю, Алибек, Светка, да, там, Асейка, да. Но мы точно знали, что мы придем туда и их найдем. И, соответственно, после этого у нас уже возникала куча идей, что нам сделать, не знаю, попрыгать по гаражам, поиграть, не знаю, в Асики или там в казаки-разбойники.
2: Да.
6: Всем хорошего дня.
2: У нас были свои пятаки, это точно.
3: Да.
2: Эх, вернуться бы туда сейчас снова, но, к сожалению, там уже никого нету. Кстати, я была, когда приезжала в Балхаш, я ездила в тот двор, где у нас был пятак, там никого нет, представляешь?
3: Обалдеть.
2: Ужас. Идем дальше.
7: Доброе утро. Привет из Карагандинской области.
2: Привет.
7: По поводу детства. Я считаю, что лучшее детство – это когда вообще оно есть.
2: Ага.
7: А так в каждом времени своя прелесть. Вот сейчас, например, много возможностей для развития. А я не скажу, что в мое время не было возможностей.
2: Угу.
7: Там, скажу одним словом, там была душа.
2: Угу.
7: Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Хорошо сказала.
2: Да, и мы идем дальше.
8: Доброе утро, Радио Нас, доброе утро, девчонки. Доброе утро, страна.
2: Привет.
8: Я считаю, что в нашем детстве было суперским то, что мы сами придумывали игры, не было смартфонов, вовсю работала фантазия. А нынешние дети, они сами себя занять не могут. А плюс их детство в том, что наличие тех же гаджетов, что все их детство можно заснять, запомнить.
2: Запечатлеть.
8: Потому что вот я в 91-м году родилась, был распад Союза, и у меня всего лишь две фотографии из моего детства. Больше ничего нет.
2: У меня тоже всего одна фотография.
3: Нет, у меня много, кстати, фотографий. Я тоже 91-го. Ой, я это вслух сказала.
2: А я чуть старее. 1980. Ладно, идем дальше.
9: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения. У миллениалов детство было лучше. Миллениалам повезло расти без соцсетей. Мы играли на улице, ходили за коровами, ухаживали за огородами, ели зеленые яблоки с солью. У миллениала были дворы, а у зумеров интернет. Всем пока-пока.
2: Угу. У каждого своя площадка.
3: А сельская, как обычно, коротко и ясно
2: да.
3: такая. У меня, кстати, есть...
2: У нее работа, работа горит.
3: Вот еще прилетело тут. Я бы, посмотрев на своих детей, в наше время подумал бы, что это дети миллионеров.
2: О, это точно.
3: Гордимся, ребят, мы создаем своим детям жизнь миллионеров.
2: Лучшие условия. Идем дальше.
10: Всем привет, Казахстан.
2: Привет,
10: Радио НС. Доброе утро, страна.
2: Доброе
10: да,
2: утро.
10: Сейчас тема такая интересная, да? Каждое поколение будет говорить, что у них детство было лучше. Конечно, интересно послушать потом, как мои дети будут говорить, как у них было детство. Но наше детство, конечно, было намного-намного очень интересно. Вот. Такой момент, что боялись домой идти, если получили травму.
3: Да, да.
10: Там, ногу или там, чтобы повредил там, до костей. Вот, боялись идти говорить родителям, потому что понимали, подарок, что ты получишь еще больше по башке. А сейчас что? Чуть порезик, сразу там царапинка в больничку надо. Вот такие моменты.
2: Да, и подорожника не найдешь под рукой.
3: Да, ну, и, кстати, его реально как будто бы нет вообще-то.
2: Да. Мы все
3: искоренили.
2: Искоренили
3: эру подорожников.
2: Слово не могла вспомнить. Кстати, есть последнее голосовое сообщение, которое завершит всю нашу тему сегодняшнюю. Погнали.
11: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро.
11: Доброе утро, девочки.
0: Доброе утро, весь Казахстан. Привет. Впервые отправляю голосовое, хотя достаточно часто слушаю, практически каждый день.
3: Молодец.
0: С понедельника по пятницу. Так. Вот, по поводу, у кого детство было счастливее, я считаю, что лучшее детство у наших детей. Почему? Mm-hmm. Потому что улица, футбол, то, что все говорят, оно у них тоже есть, просто у них сейчас есть выбор. Поиграть в футбол, либо поиграть в гаджеты. То есть они выбирают то, что им интереснее, то, что им удобнее, то, что им нравится. А у нас там выбора практически никогда не было. Mm-hmm. То есть мы довольствовались тем, что есть. Но для нас, для всех, кажется, что наше детство счастливее, лучше, просто по одной простой причине, что мы в детстве не сталкивались с такими там проблемами и заботами, с которыми сталкиваемся уже во взрослом виде, то есть сейчас. И также для каждого человека, что появляются новые заботы, они очень накапливаются, друг на друга накладываются, и поэтому кажется, что беззаботное детство, оно было лучше. И мы сравниваем другие, ну, детство наших детей, ассоциируя себя именно во взрослом виде, то есть со своими заботами, которые сейчас, поэтому нам так кажется.
2: Абсолютно согласны с твоим мнением.
3: Да.
2: Пиши это, почаще голосовые.
3: Это шикарное завершение нашего сегодняшнего Нихабара. Такое, да, очень мудрое, и есть над чем задуматься.
2: Всем спасибо за участие. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Нихабар, родной. А ты же видишь, Нихабар.
2: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 10 000 тенге.

0: 9:34 в Казахстане. Ну а впереди у нас любимая наша игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать банкомат.
1: А в банкомате лежат денежки, это 10 тысяч тенге.
0: Поэтому, если вы хотите поучаствовать, то скорее пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: Заявки обязательно укажите, название игры «Большой куш».

0: Большой куш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат.
2: А в банкомате у нас лежат денежки, и сегодня это целых 10 тысяч тенге.
1: Да, и есть претендент. Вернее, претендентка, и зовут ее Нурай. Нурай, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Нурай у нас из Алматы. Нурай, выключай, пожалуйста, громкую связь, чтобы тебя хорошо было слышно. И присоединяйся.
1: А, я по обычной связи.
2: Вот, вот, вот, теперь тебя мы хорошо слышим.
0: Молодец.
2: Ну что, дорогая, три вопроса у нас для тебя есть с тремя вариантами ответов, и твоя задача ответить верно на все три вопроса.
0: Желаем тебе удачи и начинаем игру.
3: Первая цифра.
2: Нурай, 15 июля в 2006 году начал работать в публичном режиме сервис микроблогов Twitter. Скажи, пожалуйста, как первоначально назывался Twitter? Варианты ответов. TWTTR, Birdy или Twin Knit, как ты думаешь?
1: Так, первый вариант.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
3: Вторая цифра.
0: Продолжаем взлом банкомата и говорим дальше о Твиттере. Скажи, пожалуйста, что означает слово «твит»? Варианты ответов. Первое – письмо. Второе – короткий рассказ. И третье – щебет птицы.
1: Третий вариант.
0: Цифра номер три принята, и мы идем дальше.
3: Третья цифра.
2: Ну и третий вопрос тоже у нас о Твиттере. Скажи, пожалуйста, кто написал самый первый твит? Варианты ответов. Марк Цукерберг, Илон Маск или Джек Дорси, как ты думаешь? Нам нужен ответ.
1: Джек Дорси.
2: Цифра номер три принята, и код с Нурай из Алматы сегодня получился 1-3-3.
0: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Давно так легко и спокойно никто у нас не выигрывал,
0: да,
2: деньги.
0: Да, ну, мы тебя поздравляем.
1: Вопросы были легкие.
0: Ты легкие вопросы. Шаришь за Твиттер?
1: Да, особенно третий вариант.
2: Реально? Да. Я бы не на один... Нет, ну ладно, на первый вопрос я бы ответила.
1: Ну, да, точно не Илон Маск, ну, точно не Цукерберг. Ну,
0: я бы ни на один не ответила тоже.
2: Ну, я бы на первый ответила, что вот Ти, вот это вот, ну, короче, что... Твиттер, да, по сокращению. Слушай, ну, ты очень крутая, правда, на самом деле, давай пробежимся еще раз по нашим ответам.
0: Да.
2: Первоначально сервис микроблогов назывался TWTTR. Такое написание без гласных было выбрано, потому что доменное имя Twitter.com на момент запуска Твиттера в 2006 году был занят. Спустя полгода создатели выкупили нужный домен и сменили название уже на привычное Twitter. А в 23-м году социальная сеть была переименована в X.
0: Во втором вопросе тоже ведь верно же ответила, потому что в буквальном переводе с английского это слово «твит» означает чириканье, щебет или писк. Именно от этого звука и происходит название социальной сети, так как пользователи словно чирикают, делясь быстрыми новостями.
2: Интересненько. Ну и про Джека Дорси, естественно, тоже правильный ответ. Самый первый твит в истории написал именно он, сооснователь соцсети Джек Дорси. Он опубликовал сообщение 21 марта в 2006 году, и текст гласил «Just setting up my Twitter». Просто настраиваю свой Twitter.
0: Twitter.
2: Ну, еще, да, на тот момент не Twitter, да. А Twitter.
0: Twitter.
2: Twitter.
0: Ну, Рай, ну ты красотка, молодец. Целых 10 тысяч тенге ты забираешь из нашего банкомата. Мы тебя поздравляем и, конечно же, аплодируем.
2: А ты можешь там как-то вот по-женски попищать, вот это порадоваться?
0: Почирикать.
1: Пощебетать.
2: Вот.
1: Спасибо. Хорошее уже начало дня.
2: Уже отлично. Начинаем верить в то, что ты довольна.
0: Класс.
2: Ну что ж, мы за эфиром тебе расскажем, как ты получишь свои денежки.
0: Да, ну и своим выигрышем. Ты опустошаешь наш банкомат, и уже завтра в нашем банкомате снова 5000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио.

0: Ну что, Ксения, нас сегодня тоже полностью обокрали, все подарки у нас забрали, но мы этому рады, в принципе.
1: Ну, в принципе, да, потому что людям настроение подняли, да. Это самая главная наша цель, времяпрепровождения здесь. Ну и, конечно, любим мы все это дело вообще, если честно. Но
0: любим
1: если
0: мы радовать вас.
1: Да.
0: Короче, все, мы с вами прощаемся завтра, в четверг, в 7 часов утра, тем же составом, а может быть даже больше, собираемся здесь на радио НС.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лимбио Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Кетчуп бөтелкеден жылына 30 шақырым жылдамдықпен ағады.
0: Жарнама.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
0: С радиосында жарнама

0: с Радио Сунда.
1: Разные мысли. Чем тяжелее работа, тем легче на нее устроиться.
2: Жирнова. Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама.

крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.

вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути,

0: Разные мысли. Для мании величия не надо величия. Достаточно одной мании.
1: Жирнова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосна Жирнова. Ищи Зильвалта, Алт

0: Рубрики.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно

0: «Разные мысли». Дети хотят жить своим умом, но за счет родителей. Жернова.
1: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
2: МС радиосында Жарнама. 360 алпыс

0: Вики. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: 3 часа дня, друзья мои, приветствую всех тех, кто свои приемники по доброй традиции настроил на волну любимой радиостанции. Стартует программа «Лайв-чат». Здесь передаем ваши приветы, поздравления, признаемся в любви, ну и, конечно же, все это отправляем на наш номер WhatsApp из любой точки нашей страны. 775-1060-011. Компанию вам в студии сегодня составлю я, Александр Шмагалев. Всем пламенный привет.
0: «Лайв-чат». Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Друзья мои, продолжается программа Live-чат, а точнее стартуем мы с вами прямо сейчас. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет моему папе, Агрицко Андрею. Папа, очень скучаю и хочу проводить время с тобой каждый день. Я тебя жду, твоя Дашуля. Так, дальше погнали. Здравствуйте, Радио НС. Среда, маленькая пятница. Всем хорошего настроения. Мы передаем большой пламенный привет из столицы нашему дорогому Алмасу. От всех родных, сестры, жена, ты, Жиенбай Батыра. Все мы тебя любим, целуем, обнимаем с Чингизом. Сходите в магазин, купите себе что-нибудь вкусненькое. Телефон не забрали, с Данияром поговорила. Ты наш золотой, ждем дома. Так, здравствуйте. Передайте огромный привет моему любимому Асхату. Любимый, у нас все хорошо. И за нас не переживай. Вот по тебе у меня серьезная нехватка объятий. Скорее возвращайся, крепко обнимаю, нежно целую и люблю до небес и обратно, твоя Жанка. Так, что еще есть у нас? Здравствуйте. Передайте большой привет Прокопчуку Владимиру. Сынок, помни, что любые трудности это временно. Мы преодолеем все и справимся. Вот увидишь, я всегда рядом с тобой в любую минуту. Люблю всем сердцем и оберегаю своей любовью. От мамы Олеси пришло сообщение. Ну и, друзья мои, осталось мне прямо сейчас вам напомнить наши координаты, по которым вы можете написать нам свое сообщение. И оно обязательно совсем скоро прозвучит в прямом эфире. 775-1060-011 из любой точки нашей страны.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Радио НС. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Так, в 15 часов 12 минут мы продолжаем. Привет, Радио НС. Хочу передать привет Булке и сказать, будь счастлива, скоро домой. От коллег Сашки и Андрюхи. Счастливчики вы, однако, да? Я посмотрел на часы, 3 часа дня. А вам уже скоро домой. Но это же здорово. Здравствуйте. Хочу передать через радио привет, который слушаю на протяжении 20 лет. Здорово. Передайте привет, пожалуйста, доченькам Тамирис и Индирочке. С уважением, Махабат, город Чучинск. Махабат, с большим удовольствием Тамирис и Индирочке передали мой большой привет. И желаем отличного дня этой среды, ну и вообще прекрасного настроения. Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, так кого? Дорогого моего друга Валерия, с днем рождения. Пожелайте ему счастья, успехов и здоровья. Всего самого наилучшего. Мы его очень любим. От друзей Антона и Берег Жанна пришло это сообщение. Караганда. Замечательно. Караганде пламенный привет. Здравствуйте, мое любимое радио. Сегодня хочу передать привет моей маме Тане. Надеюсь, у тебя все хорошо. И просто хочу пожелать тебе легкого дня, хорошего настроения и побольше моментов, которые смогут тебя порадовать. Мне просто очень хочется, чтобы ты знала, я всегда думаю о тебе и очень сильно тебя люблю. Очень хочу, чтобы ты как можно чаще улыбалась и знала, что дома тебя всегда ждут, любят и ценят. От дочки Кати пришло это сообщение. Так, друзья, дальше продолжим мы через некоторое время, поэтому у вас есть сейчас прекрасная возможность к нашей компании присоединиться. 775-1060-011. Таков номер WhatsApp, написать можно из любой точки нашей страны.
0: NS WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья, давайте продолжим передавать ваши пламенные приветы, пожелания, поздравления. Посмотрим, что же на 775-1060-011 пришло к этой минутке. Передаю привет мужу Константину, Жанам. Если в моей жизни по воле Аллаха будет что-то вечное, то пусть это будет твое присутствие в ней. Люблю, скучаю, жду. Любимый тебя, твоя любимая Айнаш написала это сообщение. Здорово. Здравствуйте. Передайте привет Калиеву Серику в город Кустанай от семьи. Очень сильно любим и ждем, написали вы. Приветствие улетело. Елена, вижу ваш аккаунт. Здесь ваше имя нашел, а так подписи под сообщением не присутствует. Здравствуйте, радиостанция НС. При помощи вашей программы хочу сегодня поздравить своих девочек с работы с прекрасным теплым летним днем и нашим хорошим настроением. Девочек зовут Лена, девочек зовут Жулдыз и Айгерим. Мы сейчас на работе, слушаем вашу радиостанцию и с большим-большим удовольствием наслаждаемся отличной музыкой. Всем хорошего дня, ну и скорейшего завершения рабочей среды. Так, это сообщение написала нам Айсулу. Айсулу, передали с большим удовольствием. Всем вашим коллегам мы передаем пламенный привет. Так, что еще? Давайте прямо сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я вам тем временем напомню наш номер WhatsApp, чтобы вы могли написать свое приветствие к нам непосредственно. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Присоединяйтесь к моей компании.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, давайте посмотрим, что же у нас интересного появилось на нашем номере WhatsApp 775-1060-011. Вот, добрый день, уважаемая радиостанция НС. Пишет вам ваш постоянный слушатель Сергали Шонузбеков с города Актау, Мангистауская область. Хочу выразить благодарность всему вашему коллективу Радио НС за ваши музыкальные приветы, которые поднимают настроение на весь день. Спасибо большое, всех благ вам. Передайте, пожалуйста, привет моим дочерям Есенгельдиновой Синье Сергалиевне с города Абай Карагандинской области, Мусхиновой Айгерим Сергалиевне с города Астана. Счастья и успехов в жизни, с уважением, папа Сергали с города Актау, Мангистауская область. Так, идем дальше. Добрый день, хочу заказать песню для любимого Бакберген. Я тебя люблю, счастья нам в совместной жизни. Написали вы, Макпал. Что ж, здорово. И мы тоже присоединяемся. Добрый день любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Теплый нежный привет. Пусть это сообщение тебя согреет и подарит хорошее настроение. Мы тебя бесконечно любим, крепко целуем, обнимаем. Мы всегда рядышком, с любовью, жена и дочь Златана. Подписались под сообщением. Привет, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет всему Карагану. Нам хорошего рабочего дня. Ну и поставьте хорошую песню от Надежды Кармановной. Спасибо, написали вы. Всегда пожалуйста. Ну и тоже желаем отличного дня. Здравствуйте, лучшее Радио НС. Мой любимый кот. С каждым днем я понимаю, что в любое время суток, в любую погоду я люблю тебя еще сильнее, потому что ты самый лучший на земле. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя, написали вы. Что ж, отлично. В 15 часов 31 минуту, друзья мои, я напомню вам еще раз наш номер WhatsApp 775-1060-011. Написать можно из любой точки нашей страны. Уже через пару-тройку минут почитаю ваши приветы.

0: Отправь плавленный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, программа «Лайв-чат» в 15 часов 37 минут продолжается. Есть ваши приветы и пожелания, которые по-прежнему прилетают к нам на наш номер WhatsApp. У нас с вами времени совсем немного, друзья мои. 775-1060-011. Поэтому торопитесь, я пока почитаю вот такое сообщение. Добрый день, Александр, а также уважаемые слушатели Радио НС. 12 июля был день рождения нашего руководителя, президента Basis Holding Company, да. Скориковой Натальи Владимировны. От всей души хотели бы поздравить ее еще раз с днем рождения, Наталью Владимировну, пожелать крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желаний и всего самого наилучшего. Пусть удача и везение не покинут никогда. На работе лишь терпение пригодится, ведь всегда красоты и вдохновения, счастья женского, добра, радости и настроения, и душевного тепла. С теплыми пожеланиями таможенный отдел компании «Базис А». Ну что, мы тоже присоединяемся. И, конечно же, вас, уважаемая Наталья Владимировна, мы от всей души, от всего коллектива радиостанции НС поздравляем с праздником, с днем рождения. Пусть успех будет успешным, ну и, конечно же, настроение хорошим. Так, здравствуйте, радиостанция НС. Хочу признаться в своих чувствах в любви потрясающей девушки, которую зовут Жанат. Сказать, что ты самая лучшая, тебя люблю, обнимаю и желаю тебе отличного рабочего дня. Я всегда рядом с тобой. Это сообщение пришло нам от нашего слушателя по имени Аян, город Алматы. Прекрасно. Друзья мои, мы с вами двигаемся дальше. 15 часов 39 минут. Впереди у нас будет уже финал программы, поэтому прямо сейчас возьмите в руки свой телефон, напишите, отправьте сообщение. На все про все есть, ну, буквально 5 минут. Затем буду финальные ваши приветствия озвучивать.
0: НС. Номер WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: чарт. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Да, друзья мои, давайте будем подводить итоги в 15 часов 47 минут и посмотрим, что же у нас из ваших сообщений к этой минутке имеется. Здравствуйте, любимая радиостанция. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моему дорогому брату. Его зовут Арман, он сейчас находится на работе. Ждем тебя, любимый братишка, домой с большим нетерпением. Желаем тебе хорошего дня. Это здорово. Так, привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой мой, я очень скучаю по тебе. Нам тебя сильно не хватает. Береги себя, свое здоровье. Дети тоже передают привет. Ну и говорят, что любят тебя. Ждут завтра. Передадут тебе посылочку, о чем ты просил купить. Твоя супруга Булдырган и дети, соответственно, подписались под этим сообщением. Так, идем дальше. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыну Сейфьюри. У нас все хорошо. Вот мама пришла. Это сообщение. Привет, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет всему нашему Карагану. Так, хорошего дня вам. Ну и поставьте хорошую песню, написали вы. Хорошая музыка будет звучать на нашей волне. И далее, друзья мои, ну, а на эту минуту это были все приветствия, которые прилетели нам в программу. Я, Александр Шмыгалев, с вами не прощаюсь. Оставайтесь на волне любимой радиостанции. И далее будет очень много отличной музыки.

Ой, выход простой, друзья мои, из этой ситуации. Если человек где-то находится далеко и не рядышком с вами, передавайте привет в программе LiveChat дважды в день с 11 до 12 и с 15 до 16 соответственно. Ну вот буквально несколько минут назад закончили передавать ваши приветы на день сегодняшний, но завтра это обязательно продолжим. Я, Александр Шмыгалев, приветствую всех, кто свои приемники по традиции настроил на волну любимой радиостанции. Классной среды вам, друзья!

0: Но вот зачастую, друзья мои, заметьте, что когда дело нас с вами не касается, то и советовать, ну, нам кажется, что очень просто. Но, исходя из той или иной ситуации, конечно же, какого-то личного контакта, на самом деле, я хочу прямо сейчас, 16 часов 16 минут, пожелать вам просто счастья, любви, никогда не ругаться. А вот что касательно дорожной ситуации, тут мы можем что-то изменить и узнать, что же там сейчас. В Алматы 4 балла, местами имеются затруднения. Вот участки дорог, где сейчас есть скопление, друзья мои. На Розыбакиево в южном направлении от улицы Дусенова до Тимирязева 25 минут сейчас потребуется. На Тулюби на восток от Исаева до проспекта Абылайхана 25 минут приготовьте. На Абая на запад от Ауэзова до улицы Тургутазала около 20 простоим. Ну и есть плотный поток на улице Тимирязева в западном направлении от Ауэзова до улицы Джандосова. Здесь также потребуется 20 минут. Что касательно города Астана, нашей столицы, здесь 3 балла, местами имеется затруднение. Более всего 15 минут сейчас потребуется на улице Сакена Сейфуллина от проспекта Женис до улицы Кинжибека Кумисбекова. Еще около 10 приготовьте на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и прямо сейчас, друзья, еще также 10 минут потребуется на проспекте Туран от университета до автосалона. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Түйе құстар сағатына 70 километр жылдамдықпен жүгіре алады.
0: Жарнама.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама.

Ну а я в 16 часов 31 минуту хочу рассказать вам о том, что синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и Шымкента и рассказали о том, какой будет погода в ближайшие 3 дня. Соответственно, об этом расскажу вам и я прямо сейчас. В Астане, например, температура воздуха своего пика достигнет к 18 июля. Будет до плюс 37 градусов днем. В Алматы в эти же дни воздух раскалится аж до целых плюс 42 градусов. Ну и аномальная жара ждет жителей города Шымкент. До плюс 48 градусов будет подниматься температура воздуха уже 18 июля. Самое время запасаться прохладительными напитками, брать отпуск и, конечно, слушать любимые песни на волне радиостанции НС.

Айваша Халтурада. Музыка по налогам и...

Кстати, в продолжении темы погоды Астана пережила самый жаркий день за 34 года. 14 июля, то бишь вчера, в Астане был установлен новый температурный рекорд за всю историю метеонаблюдения для этой даты. По данным наблюдений сети КАЗ-Гидромета, максимальная температура воздуха в столице достигала 38,5 градусов. Это на 3,3 градуса выше предыдущего рекорда для 14 июля. А вот наша с вами задача из этого всего – максимально найти свою выгоду. Поэтому наслаждайтесь теплой погодой и проводите лето в свое удовольствие.

Ну а я, друзья, прямо сейчас, 17 часов почти 4 минуты, направляю вам лучики позитивного настроения прямо из студии любимой радиостанции. Viagra открывает еще один музыкальный LML. Ну и напомню вам, друзья мои, что на календаре у нас с вами среда. Как говорится, маленькая пятница. А еще, оказывается, потрясающий день для знакомств или, например, бурной деятельности. Когда до завершения рабочего дня остается всего один часик, вот решайте, чем займетесь сразу после. У вас есть целых 60 минут, чтобы не оставлять что-то важное на завтра или же прямо сейчас настроить себя на классный вечер в приятной компании. Не забывайте про музыку любимого радио, ну и, конечно же, я, Александр Шмыгалев, пожелаю вам прекрасного вечера, а он действительно уже наступил. Давайте продолжать слушать отличную музыку. Прямо по курсу у нас еще один легендарный трек.

17 часов 17 минут долететь может быть и не получится, но в конце июля казахстанцы увидят сразу несколько космических явлений. Например, июльское полнолуние, известное как оленья луна, пик сразу двух метеорных потоков и появление кометы. В Казахстане, например, полная луна достигнет своей максимальной фазы 29 июля, примерно на 20:00 по времени Астаны. А вот в ночь с 30 на 31 июля ожидается пик сразу двух метеорных потоков. Обычно это одно из самых красивых астрономических событий второй половины лета. В небе одновременно появляются как быстрые метеоры, так и яркие медленные болиды. Правда, вот астрономы предупреждают, что условия для наблюдения будут не самыми идеальными. Но уверен, любители неба и чего-то неизведанного точно найдут способ за этими событиями понаблюдать.

0: Чек и Дэ. НС Радиоса.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

17:47, наслаждаемся с вами абсолютно летним треком от коллектива под названием «Авентура». Ну а мы с вами, друзья, сегодня молодцы. Правда же? Благополучно с вами добрались до самой серединки, ну и рабочая среда уже подходит к своему логическому завершению. Посему прямо сейчас всем тем, кто направляется в сторону дома, пожелаю отличной дороги и хорошего настроения. Ну а мы с вами встречаемся уже в эфире любимой радиостанции завтра в 15:00 в программе «Лайфчат». Меня зовут Александр Шмигалев. Всем классного вечера этой среды.

0: Нинджа Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Тыңдаушыға бір сәлем, кешкі бағдарламасы.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Разные мысли. Выиграть у гроссмейстера просто. Достаточно поставить ему мат.
1: Жернова. Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: МС Радиосна Жернова. Ищи Зильвалта, Алпа.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Мне кажется, жизнь это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: the time you
1: Ничего лучшего в рубке еще не придумали. Радио ДМС.
2: Тим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь поговорить.

слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

0: Радио МС.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,